Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.